Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок, в поле прямо классно. Речь, небо, это все мое, родное, это родина моя. Сердце.

0: Власти, долой уныние! Долой уныние всем! И взрослым, и детям, и молодежи долой уныние!
1: Радио «Анонимус». Мы доставляем.

0: Сегодня вторник.
1: 18 августа.
2: В Москве 5 утра.

0: Сервер упал почти на сутки. В плейлисте полальбома Ранеток диджей обосрался в прямом эфире. Эти и многие другие эпичные фейлы на радио Анонимус.
1: Чё, записалось?

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
0: Вторник.
1: 18-е.
3: 18-е.
0: Августа. Августа.
4: Говорит Москва. Акт о военной капитуляции. Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.

«Уи – это великий диджей», и он сказал, что я буду таким же, как он. Он сказал мне во сне, что я буду лучшим диджеем. Он приходил ко мне, он умолял, он говорил: «Запиши свой джингл, запиши, пожалуйста». Я сначала не верил, но потом проснулся и офигел. Оказалось, это был «Уи». Я действительно почувствовал в себе силы, я стал диджеить, я стал делать свои эфиры, и все стало получаться.

0: Я не понял, вы что-то, блядь, легко, когда вы всему хуйне относитесь? Вы что, мальчики, охуели, что ли, блядь? Вы еще с ними стали, никуда не ушли! Что, блядь, воздух свободы, желудок щекотал! Я, блядь, защекочу, нахуй! Вы меня, сука, за вам все пойдете, блядь!
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
0: Вторник.
3: 18.
4: 18. Августа.
2: Августа.
5: Говорит Москва. Московское время 8 часов.

0: Сегодня вторник.
1: 18 августа.
2: В Москве 9 часов утра.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
2: 18.
4: 18
2: августа.
4: Августа.
5: В Москве 11 часов.

часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут.

0: зачем? Один уровень пройдем, пока мне геймпад заряжается.
1: Ага.

Хорошо, хорошо. Про воду из-под крана. Ну зачем мне знать про воду из-под крана, про то, что пить воду из-под крана плохо, если у меня другого выбора все равно нету? Курлык, здравствуйте. Вас редко видно. Курлык, принесла червей, Курлык.

0: Если нет других проблем, да, то, в принципе, воду можно хоть из-под крана пить.
1: А проблема... Ну, все, воду можно хоть из-под крана пить.
0: Дальше весной, когда у нас тает снег, и все, что накопилось в снеге за это время, оно выходит разом. И тогда очистные наши не справляются, они делают все правильно, они поднимают уровень хлорирования воды прям до максимума возможного. Ну и что мы пьем? Помимо там избыточного хлора, бог с ним, с избыточным хлором, при кипячении он, естественно, улетает. Это, конечно, хлороорганика. Да, то есть это хлорированные производные, когда бактерии, условно, мы убиваем хлором, она не исчезает в никуда, да, это там не плазма, не выжигание озоном, она хлорируется и получается хлорорганика та самая. Значит, там хлорфенолы.
1: Окей. Вот. Я просто тренирую мой организм, чтобы вот он управлял.

A prostor. Ah, ok, è potevo. Ok. Sì, sure.

Meow.

0: нас спросили, кто в эфире, стример.
1: Здравствуйте. В эфире саундтрек Quake. Так, ну я что сделал? Я залупился. Окей. Иногда приходится на картах Quake довольно долго искать, куда мне дальше идти, но ни разу не понадобилось пока смотреть прохождение. Так что терпимо.

Когда-то в древности, как где-то в гостях видали в этой играть, я не знал, что такое турдошутер, и стал играть с клавы. Ага, можно было? Первый Doom вроде бы рассчитан был на то, чтобы с клавы играть, но твоих уже, наверное, нет. Если вопрос в том, насколько вот это вот отличается, вот этот ремастер, отличается от того, как игра в Quake выглядела на релизе. Начинает не хватать патрон. Очень грустно. Сейчас мы пройдем одну карту. Пойдем с кота. Ну, понятное дело, что.

Вообще, до времена первого Quake в этой стране, не знаю, как в мире, многие играли в кваку на клаве, их еще называли трактористами. Первую кваку? Ясно. Значит, нормально, нормально. Это, кстати, уже не основная игра, а первая экспеншн. Первая экспеншн. Для Кваки вышло много, как бы, экспеншнов, дополнительных кампаний, последняя из которых вышла в этом году. Собственно, почему я и вспомнил о Кваке. Решил попробовать. Нет, это просто сложно, они найдут нас.

легкая сложность. Сложная сложность. Что-то боссы легко убиваются. Ты не видел, как именно боссы легко убиваются. Боссов фактически нет. Сложная сложность. Сложнее только на этом. Yeah.

Старые хитства. Угу. Угу.

Не было в идеальном Quaker идеального у нее оружия. Мастер есть.

Empathy Shields? Я так и не понял, что делает. Хотя у меня есть догадка. Вот самые отвратительные враги в Quake. Вообще почти все, я жаловался на хитсканов, но вообще почти все стреляет на самом деле таки прожектайлами. Вот кроме вот этих. Кто не знает, но хитсканы это когда враг стреляет и тебе моментально урон доходит. А прожектайлы это когда действительно физический снаряд летит и ты можешь от него вернуться.

И как? Все, попробуем еще нет. 6 секретов пропущено. Пропущено 6 секретов. Найти секреты, похоже на кнопку. А, блядь, эти патроны. И еще секреты пропущены. Есть?

Помогите Даше найти секрет. Тут такая штука, почему тут она меня не била?

Quakequake. Это пиратка, ну, наверное, да. Гоковская версия. Зачем мультиплеер? Это третий Квейк известен мультиплеером. Ну, так. Вот. Вот, гвозди. Вот, вот. Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Вот. Ага. Как будто что-то... Подрой? Как? Как? Я никак не запомнил. И ракет нет. И ракет джамп? Я не очень понимаю, как делать. Ну как, и один раз я делал, чтобы добраться до секретки, а так слишком сильно давал. У меня ракет нет. Человек без ракет. Ну-ка, может, в той комнате... Нет, в той комнате, может, и есть патроны, но... Я не могу чуть-чуть... Шемпер спавнится. Ну просто на выход дойду.

на выстрел не жмётся. Блядь. Fuck you.

турбину. Это молния не альбиноса, это молния какой-то вот типа этой установки. Ну вот проб. Надо секретки искать, не знаю где они. В принципе, первый раз настолько патроны кончились. Ага. Ага. Распришка, наверное, не верю. А как я вон туда должен попасть? Как будто под водой как-то. Какой-то проход должен быть. Или слишком тесный проход под водой. Дай немного патрон. Коробочку одну.

Ееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее

0: Have to say у меня то, да?
1: Fuck!
0: Ну, на этом. Я как раз хотел вот. Вот, закончить на время проходить Quake. Когда, ну, вот я основную игру прошел, вот про пол экспеншена прошел, вот продолжу как-нибудь через пару месяцев, да? Ага. Я хотел пытаться поиграть в Curtis Simulator. Не знаю, может сейчас, пока есть люди, кроме слизи игрока. Хотя ладно, потом. Ну, я так-то не на стриме собирался. Может, кстати, на стриме провести. Вообще, а где-то есть... А где-то есть такое, что только один слот на сейвы? Так, слизь, кстати. Там вроде что-то новое было. А что, весь альбом вышел? Окей. Не знаю, какую. Какой больше просмотров? У какой больше просмотров? Спасибо, Трибали. Обзор. Спасибо, Трибали.

Давай сейчас. У меня не подготовлено. Да, ты подаришь себе? Конечно, можно и скачать просто старое. Не помню, сколько оно в Steam. Нет, ребята, не давай сейчас, а давай вот договариваться. Если я запишу в расписание, ты придешь, ты нихера ты не придешь. Воскресенье, вот, ну вот воскресенье-то у вас должно быть свободное время. Будет ли автор... А, будет, но когда, не знаю. А ты будешь приходить? Нет, ну, мне нужен какой-нибудь вот активный зритель, с которым Outer Wilds проходить. Ты будешь им? Непонятно. Ну, короче, Outer Wilds будет, но если буду жив, но не знаю когда. И продолжение или снова сначала нужно будет начинать. Это Лимб в локации Ега Круч. Кто вы такой? Вы действительно кто-то нечастый. Будильник. Нет, не Лимба.

0: Так что насчет вот классического ичарского квеста в воскресенье? А, все, я вспомнил, я отсюда пришел. Опять так пройти. Ай! Fuck you.
1: Ну что, тут еще нет. Нет, нет. Все квесты от LucasArts уже прошел и...

Поэтому туда. Какой-то большой мясистый хвост. Не туда. Ну, то есть сойдет. Так. Wait. Я не оттуда пришел. А, стоп, это... Тут другая внешняя комната. Блять. Она не слишком тихая. С своей стороны погромче сделала. Wait, what? А.

Ну, ясно, короче. Нету вот однозначно желающих вот квест воскресенья, чтобы точно пришли, вот мы бы заиграли. Ладно, ясно, ладно. Классно. Так, нет. Какая-то секция. What's up, dog? Fuck me. I didn't...

эндокопия. Ты можешь открыть, я просто уже показывал. Я думал, вы додумаетесь по названию загуглить. Вот.

Так він сказав, що флешка. Ну ми ж в прошлий раз обсуждали, що це немного раніше флеша стіль. Так. Так. Да, я прийшов старенька справа. Ну тут вроде налево больше некуда идти. Вон. Пойду либо сюда, либо туда. Чё ещё из недавнего? Чё ещё из недавнего, что я бы застримил? Как... Симулятор турели какой-то. Не помню, как это называлось. Ну, не турели, а... Как бы... как это... Не как называют дальнобойное орудие? Хоть слои... Чё? Залипло, залип браузер? Сорян. Обычно автоматически происходит. Тэп... Трипшот.

Так, а сейчас я в руках тебя держу. Да и на руде, например, например. А, слои на карте. Ну все. Кем? Артиллерия. Как игра называется, не помню. Ну-ка. Artillery Simulator Game. А, да, нашлось вот эти, Iron Nest. Heavy Turret Simulator. Is a brutal diesel punk heavy artillery game where you dominate the battlefield through a colossal war machine. Вот это можно поиграть. Overwhelmingly positive. Чё, у меня видео тормозит?

Или для вас интересно? Русик есть. А как называется? Ну там она из сборника. Как она называлась? Из какого сборника для начала? Violent Horror Stories Anthology 2. И там можешь найти. Violent, на странно ты не запомнил название. Да, ага. И про это тоже знаю, жду, когда выйдет. Там она сокращается как-то, но как она сокращается, я тоже не запомнил. Так, тут я был. Окей. Вот это ведет к убежищу.

0: Wait.
1: Пойти в убежище поспать уж. Сейчас меня снесет.

Угу. Еще один спуск, но ничего мне не дает. Я так могу направо перепрыгнуть. В этом есть смысл, нет? Али, вон направо перелететь.

пойду далее, пойду на следующий день. Сюда, здесь все исследовано. Вот это. И все. Здрасте. Было время.

опущено. Так, и куда? Забыл. Обратно спуститься. Короче, я вроде как будто все исследовал.

А эту зону дизайнили разработчики основные, или это тоже было модом? Знаешь или нет? Так. Падать, падаю. Падаю.

А батюшки, ну... Вот это неплохая зона. Итак, вот как-то вот удивительно мало бездонных пропастей, они так все перекрыты мостиками. Так, блять. От пути.

Так. Так я проверю. Заказчик, который должен был дать работу еще пару дней назад, но вот вроде уже точно должен был дать, но так и не дал. Вот, вот заказчик проснулся, он онлайн в телеге. Нет! Last 10 hours ago.

И я тут был. Или? Был? Не был. Ну, воспользуюсь этими. Они меня... порталу. По-моему, они меня к тому порталу, к старому ведут. Блядь! Ну тут же и должен быть еще один, да? Вон, где я не был. Ей! Далеко. Ну, здрасте. Не падай.

0: Mm-hmm.
1: Палец стика соскальзывает. Wait, тут тупик. Чё? А как? Сверху падать вроде неоткуда. Проходов я не вижу.

Excuse me. Пасе убежище. Придется идти, не найдя другого выхода, придется идти в убежище.

Че, полно таки комнат, где пара зеленых сквозных проходов. Ну, проходов, где пара, как бы, комната разделена на две изолированные друг от друга части. Да ладно, пусть покушает. Кошатину.

aqui pro pau. It's weird. Ну давай передернем.

Так. Должно было заработать, если не заработало, то что-то с киком. Не на моей, видимо, стороне. Уперл, кстати. Да я могу добраться, вроде могу. Но у меня уже есть, да? Да, у меня уже есть. Заработал.

0: Ah.
1: Где на другую сторону переход? Правда, там в той комнате все равно ничего нет.

Вверх, влево. Непонятно. А, вот. А, нет, был я тут. Окей. Куда я подсказываю? По улице. Ага. А, нет, у меня была такая загадка. У меня была такая, я сам догадался. Да, я сам. Не страшно.

Mit Flash. Тут видно было, что-то дальше есть, ясно. Угу.

Вот так, жатва не нужна. Я надеюсь, я успею туда до портала добраться. That's new. Так, два пути.

Оказывается, что это ачивка? Окей. А, типа, сколько-то дней есть только мясо?

Эй, бонусные зрители. Вы же съебали, сейчас, возможно, что-то будет. Что-то будет. Да, что-то будет. Company. Team so-called here now. The matter all a droop. All rust. Looks bad, bent, old, dead, dusty. Blech. See, that reminds me of my... creature.

0: Я думал, какие-то более осмысленные неписи будут.
1: Угу.

Это должен был сделать. А ты не понял, что это один и тот же эхо? Нет. Тот, что был в начале в Т3. Травелинг это тип эпизод. А, я знаю. Так, я, видимо, не должен был обратно идти. Ладно. Не понял, куда там, ладно, сейчас. Сейчас перед. Сейчас переночую тогда. Что же дает новый скилл? Мне же какой-то новый скилл дали. И что же он дает? Я не смог активировать пока. Так, еды нет.

Крыжовник. Пока не дали. Ладно. А ворпится просто из-за того, что я два портала прошел, да? Засчитали мне так, будто я прошел два портала за один цикл.

Пацаны, я на радио Героев 3 играли, они сейчас живее всех живых. Не знаю, это не ко мне. Я сосу в стратегиях. В детстве играл. Так,

Не понял. А что это? Так. Так. Внизу можно? Нет.

Тепло, выход. Тепли. Окей. Я не заметил. Окей.

Привет! Блядь! Погнался за добычей. Угу. Так, еды поискать. Еды не видно. Каракатицу глушать надо. А чё карта не соединилась, блядь? Ладно, наверное, сохранюсь.

этих сквидов вообще есть смысл хоть где-то использовать? Такие... Карма есть, и карма будет падать на смерть. Ясно.

I got you. What? What? What?

Напоминает этот filtration system. Ага, еще вон жратва та же. Кстати, в основной игре кружок и палочка — это шестая и седьмая карма, которая дает какое-нибудь эхо. Окей, не очень понял. Шестая, седьмая. А сколько их без визита к Pebbles? Сколько после их визита Pebbles? И... Да, их можно вместо визита к Pebbles поднять кармой, но они... Там другие вроде символы. Ладно, неважно. Так. Ну, 5, видимо, без визита к Pebbles. Шестая, седьмая. Окей. Не очень понял, но окей.

Так, отсюда я пришел. Да. И вернуться не могу.

Ok. Ah, ok, вижу. Значит, можно, вон там не обозначенный проход.

Лесь. Я кидаю 7, потом по плюс 1 до 10. Ну да. Просто символ. Или этот символ был. Окей. Так спрошу. Если получить у Гальки, то вот символ эхо, вот тоже вот этот повторяющийся. По-моему, там были что-то вроде чисел, а не такое.

Калька дает другими силами, да. А, окей. Окей. Тогда понял. Куда? Давай, давай.

Гуляй, замри. Ладно, жестоко. Дождь страшно. Умирать под дождем страшно.

Várjunk el, akárcégre is. Блять!

Schutthof. Gut leer rum. Допустим, на другую сторону попытаюсь перебраться. Ну, переплыть я тут не смогу, мне не хватит, да? Все вообще меня просто не снесет течением.

Fuck you.

0: A backup gun.
1: A backup what?
0: Смогу, говоришь?

Fuck you. Фу. И в среднюю, окей. Это имел в виду он?

Еды нет совсем. Угу.

Jeder kind of откуда боевая музыка? Ой, да блять! Ну отстань! Сука! Турбо ящер ебучий. Потому что он еще жив, непонятно. Блин, еще жив. Или нет? Вряд ли. Я ж тут был. Вот тот путь, которым прошел ящер, он one way? Чё-то мне эта локация уже не нравится.

5 ящер. Так, фактически one way. Тут я не могу обратно пройти.

Смогу, не попавшись, пиявка. Ай! Тебе дай. Оп, смог. Ну, лезь! Ты... Вау. Ты тот же, где я был, или другой? Тот же, где я был. Окей. Окей.

для вот тех порталов, которые не открыты, для них, видимо, нужен будет какой-то уровень кармы. А двух очков кармы для каких-то достаточно? Так. Не написал еще заказчик. Поизучаю карту. Ну, я думал пойти вот тут, туда же, в смысле, вот через подводные приключения. Только не спускаться в этот раз к початку.

Если там где-то рядом сейв есть, ты мне скажи, когда доберусь. Так, я забыл куда. Кажется, сюда. Так, с разбега.

Как направо попасть? Никак. Налево, то есть. Направо, которое налево. Влезь! Пойти не к початку. Но... Тут было, с одной стороны было. Налево нижняя кинь. Ничего нет. Где куда дальше?

Карты не изучил. Тут вроде других выходов нету.

Не дадут пройти. Это срань.

Так. Сначала заряжусь. Зарядился. Вниз налево показывает. Там я не был, получается. Окей. Окей. Так, тут есть смысл туда пытаться пройти. Куда прыгну? Я. Fuck. Fuck. Надо было копье кинуть.

To sa nazad, jasné. Ну, я знаю примерно, куда идти.

А если просвещаться через эхи, повышать карму через эхи, не ходя гальки, то свет, внутренний свет от кота, тоже появится. Так. Да, сюда.

Внутренний свет от нейрона. Внутренний свет появляется, когда ты съешь хоть один нейрон?

5. Одна обратно. Ну.

dick. Wait. Хорошо, куда мне? Я-то думал мне сюда. А это не то оказалось, что я думал. Теперь карта соединилась.

0: ходил вроде куда-то сюда, нет. Ну, падаем. А, нет, нет, нет, нет. Ну, туда, видимо. Ну-ка. Блять. Давай ты. Кажется, это уже был. Нет? Был. Ну вон влево по трубе пойду тогда. Нет!
1: Fuck you.
0: Ah.

Тут не было. Угу, еще надо пройти.

Так. Окей. Скоро дождь. Осталось найти немножко еды. А что, опять уже эхо тут будет?

женщин. Мне вот вспомнилась Вибемка, которую недавно видел в Треди Крис. В Треди Крис. Сейчас, если она еще... Где он?

таким бруксизмом, или как оно называется у крыс. Нашел. Возможно, выскочит тултип, жди. Тут достаточно подождали. А, или когда начну?

Эй, опять турбоящеры. Это там не должно быть. Ну и что ты такое? Интересная локация. А ниже можно? Ниже нельзя, все. Окей, надеюсь, меня респаунут на портале после прохода в портал. Ну, карму сохранили. Да. Теперь пойду в другую сторону. Ага. Окей. Ну, пока не пали, что такое, но если скоро не сделаю выводов правильных, то спалишь. Жареный слизняк. Рядом с печкой. Так, ну еще где-то в часик поиграем. Заказчик не написал. Да, спасибо за донат. Ты задонатил какое-то время назад. Когда сможешь, задонатишь. Пока не критично.

А вот непонятно, это обводка. Обводка, которая появилась, она именно в этой локации или... Или в связи с какими-то новыми способностями с высокой кармой. Или это часть локации. Давай, Жарси. Так, и чё котику плохо? Жарко? Так, я ж не пройду налево. Ясно.

Ну а как? Я... Горизонтальная дальность низкая. Название локации высветилось. Вроде что-то там термал. Не уверен. Хит-такт. Возможно, не высветь, не высвечивалось. Так, налево не пойдем.

Это модовый регион. Вот это мод. Окей. Я бы не сказал, потому что. Потому что довольно интересный.

Ну как? Подсказывай, как лучше в полете управлять. Ну, не получается.

А, нету палки уже. Ладно, окей. Блять, палка в стенку, а зачем эта херня там?

палку бы теперь найти. Так. Нет, нету. Да.

苦しいや。Как наверса понять, не изменять. Сейчас не. Ясно.

Где?

Исследовал. Алло.

0: Не вышел обратно.
1: Так.
0: Наверное, она не будет дальше. Все. Она не будет, кроме меня. Ну, давай налево.

Че не потратить копье на ящера? Да. Да, уёбывай. Мы тебя за хвост дергать, что ли?

Так, палка. Палки нет. Где палка была? Нет, палки.

вернуться, понырять. Тут же можно пойти направо, можно пойти налево, где-нибудь да пройду. Так, сволочь. Я пытаюсь его за хвост тут схватить. Ну хули тебе соёбит-то? Угу. Так, палки нет. Всё, вижу, что палки нет. Значит, направо. Так, а направо... А направо... Окей. А направо... Ну, эту всю часть вроде исследовал, только вон туда вниз. Как туда пройти вниз налево? И нужно ли для этого... Нужно ли для этого как-то обходить всю комнату? Понятно. Люк? Ну,

Ну. Так, ты не будешь спускаться? Не будешь. Вот, вот этот, который вон снизу, который на северо-запад от меня. Может, он куда надо ведет? Я сейчас свалился, отлично. Нет. Can I trace it? Again. Он как бы вверх, а где там? Где там? Там разве было? One? Мысли. Вот этот, который. Так, ладно. Но я никак не могу выбраться, кроме как вот сюда.

0: 10.
1: Ну вот по трубе, внизу обозначен трейс, а тут почему-то уже не обозначен. Ну, видимо, обход. Видимо, через те комнаты по-любому нужно лезть. Слева ничего.

А, уже дождь. Замечательно, блядь. Угу. Ну ясно, падл, блядь, просто обойти. Есть здесь убежище очень близкое.

0: Есть, только как к нему пройти?
1: Тебе пора или еще немного?

Я мог с этой стороны прийти. Я вижу вон там символ, указывающий на убежище. Так. Позади ничего не было. Ничего. Да ёп! Comedy Affairs. Как? Он стукается лбом. Так, налево ничего нет, тут ничего нет. Возьми айтем слева. Unlock.

0: Вот сейчас и пролетел успешно. Вот. Ну. Подальше прыгать. По. Дальше от краю становиться. В каком... Что я делаю, блядь? Я не знаю, в каком смысле захейленным прыжком. Все. Я понял. Вот. Просто не с краю.
1: Это херня!

Если кинуть камень, то даже стукнувшись лобешником, можно долететь, вроде бы. А дальше. С балки я не допрыгну, по-моему. Допрыгну так. Неужели?

Cool sprites. Вот эти вот трубы как-то сильно выделяются. А еды нет. Заглянуть в другое. Кол. Оставлю. А зачем я съел? Хуй знает. Потрогай хобот. Ну, поздно. Можно было трогать. Не бэкграундный. Окей.

5?

0: Но мне еды это не хватит.
1: Фух. Дождь уже скоро будет.
0: Да нет, не скоро.

Здрасте. Ну, меня сохранит же после встречи. То есть в этом подрегионе просто ведет к... Ага, мы тут поговорили. Батальон любого количества рвающих собора. Возвращаться туда не нужно, кроме как за перлом. Стормикост. Окей. Похоже на ту лак... На ту лак...

Это маленький регион, но коварный. Окей. Ладно, да, давай еще 10 минут, 10 минут.

Что-то непонятно. Эхо стало появляться. На месте порталов. Просто после того, как ты пройдешь некоторое количество порталов, на месте следующих порталов, вместе с порталом начинает появляться эхо. Так, не так.

заранее определенных местах. Окей. Так, я... О. Я немного... Что это дает? Заранее, ну окей. Как-то странно тогда, что он сразу начал. Начал его много. Простите, что это? Что я сделал? Рандомно телепортуется, что ли? Сожри меня, я согласен. Новая способность рандомно телепортироваться. Ну, я не успел дочитать. Сейчас снова покажут, нет? И все. Я прочитал, на какие кнопки.

Найди цветочек. А я думал, что типа все равно цветочек либо вот это фиолетовое. Ну ладно. Хорошо, что в Тултипсе было написано?

Опс. А как? Как молнии сбежать? Использую цветок кармы. Ну так, по-моему, не обязательно цветок кармы. Ну вот же, я же сейчас. Или нет? What? Ну ясно. Или что это? Почему? Короче, я могу, но что? Но что? Я могу и без цветочка врапнуться, но куда-то. Ты влипру. Ну меня же не сохранили, да? А, в рандомное место, в котором я уже был? Или в рандомное место? Совсем рандомное место.

Окей. Ну, получается, я же эффект увидел. Да в первый раз успешно. Успешно врапнулся.

Безусловно, зависит от его текущего уровня кармы. Уровня кармы? Уровня кармы, в смысле, вот, текущего или максимального?

Ладно, на этом на сегодня все. Дошли до чего-то крупного дома. Карма таки. Вотчера тоже задействована, оказывается.

0: этикете написано, что это Hyrex, но это не Hyrex, не Hyrex. Hyrex крупнее.
1: Как же хочется попить чаю с руки араба.

Вот у москвичей, вот там мертва еще кто-то писали. Вот у москвичей-то вот там-то крысу помоек до хера. А у меня даже негде на крыс посмотреть.

Так сейчас коннекшн срешим сегодняшний, все. Абсолют юнит.

Flyers это... Это команда какая-то, вот, спортивная, футбольная, хоккейная, их паскот. Странно. А, так, тут Velvet Rope. Velvet Rope вместо, наверное, Private Jet'а. Да. Movie Premiere. Спотайтесь от Пеппер Финанса, Смайска, Пальчика, Машинка, Баскетбол, Трафик. Оранжевая с белой полосой. Что еще? Какой Петролиум Джерри?

Вазелин. Ну, непонятно, вот русское, ну, что-то типа вазелина. Типа именно США. Ну, что-то типа вазелина. Но это не оранжевая с белой полосой. Орангутанг оранжевый. Не с белой полосой, но, возможно, именно что. Оранжевый. Что такое?

Какой-то способ приготовления кофе. Непонятно. Не хочу читать. Угу. Да, какой-то кустарный способ приготовления кофе. Баскетбол, наверное, оранжевый. Именно футбол. Чё ж другое-то? Ну, сэндпейпер оранжевое, но... Батата, оранжевая картошка. Кофе.

Ну нет, явно не к этой группе. Явно.

0: caralho, mano.
1: И мы не очень понимаем, видимо, не совсем правильно понимаю группу.

Баскетбольный мяч. Он с полосами, но с черными. Орангутанг без полос. Sweet potato, ну как бы не. Джерри Джет Джастис, ну. Ну какая-то тупая группа, но похоже. Пя, то, что сокращается как PPG. Ясно. Петр. Окей. Окей. Так, Traffic Con, Orangutanг, Flyers Mask, Basketball. Кофе, сэнд, свит. ПЖ. Хотя я знаю, что ПЖ, которая вот в повседневной речи сокращается, как называют ПЖ, это пинобаттер желе. Как пинобаттер желе. Пя, хотя, или это ППНЖ. По-моему, пипиня бетер и джели называют пиджи. Пижаму называют пиджи. Так. Traffic Con и Flyers Mascot явно в одной группе, но... Или это наёбка? Только две попытки. Филмуар. Что-то старомодное, не знаю. Капы кофе. Филмуар, синтепер. Пархат.

Окей, значит, баскетбол в этой группе. Надо было орангутанга проверять сначала. Короче, все, сдаюсь. Ага. Fuck you! А вот эта херня типа не оранж, да? Не оранж! Плохо сделали тупо. Ну оранжевая же! Оранжевая — это твой маскот, это Гритти. Ну Гритти — это, ну, типа такие шероховатые зернистые. Сэнди Оргрейни. Да. Ну, оранжевая, блядь. Оранжевый. Ох, сделали тупо. Пошли еще Wordle. Не платите мне подписку на New York Times, чтобы мы еще кроссворды решали. Угу. Пойду сразу, пока не забыл, поставлю заряжать геймпад. Придумайте что-нибудь R в середине.

0: И нету, какие классные еще остались, никакие. Если оно заканчивается на рит. Рит. Что заканчивается на рит? На английском. На русском гастрит. Пират, но и нету. Можно проверить. А, и на конце. Как Fool's Gold? Что-то вроде... Пайр. Как произносится на английском? Pyrite?
1: Pyrite.
0: Pyrite. Что-то в питона, в экосистеме питона такое есть, но по-другому пишущееся. А, не важно. Так, ну по-перед это не может быть, потому что why? Так, 6 букв. Ага, даже на конце.

что-то вот так вот начинающееся. Three. А? Ну да, заканчиваю. А, да, не видно. То бишь тирип. Стрип. Ага.

0: Сегодня вторник.
1: 18
2: августа.
3: Передаем сигналы точного времени! Начало шестого сигнала!

0: Сегодня вторник.
1: 18 августа.
2: Августа.
3: Делай раз, делай два, делай три, начи, сыпь.

0: плюс 32.
1: В Ельце.
0: Плюс 28.
1: В Благовещенске.
0: Плюс 16.
1: В Люберцах.
0: Плюс 18.
1: В Абакане.
0: Плюс 16.
1: В Сочи.
0: Плюс 27.
1: В Братске.
0: Плюс 17.
1: В Душанбе.
0: Плюс 37.
2: А в Мурсии.
0: Плюс 34.
1: В Арше.
0: Плюс 17.
1: В Сытобляцке.
0: Плюс 13.
1: В Сургуте.
0: Плюс 20.
1: В ДС-1 ад и садомия. За бортом
0: плюс 18.
1: В среднем по больнице
0: плюс 22.

0: Сегодня вторник.
1: 18 августа.
2: Августа.
3: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

0: Возьмите вашу мать! Вашу мать. Людк! А, Людк! Фу, деревня!
1: Радио Анон ФМ.

0: А сейчас выдели себе несколько минут, постарайся немного расслабиться, закрой глаза, устройся поудобнее, постарайся ни о чем не думать и послушай это послание.
1: Мне очень жаль, что ты чувствуешь тревогу и печаль. Теперь все обязательно будет хорошо.

делаю каждый день по 10 000 шагов.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Вторник. Вторник.
2: 18.
1: 18.
0: Августа.
1: Августа.

Москве 9 вечера. Пришло время смотреть программу «Время».

0: Нихуя себе! Нихуя себе!
1: Таблетки выпил?
0: Нихуя себе!
2: Радио Анон ФМ.
0: Нихуя себе!

spajam z tobój, mój drug. Об абсолютных обещаниях. Об абсолютных навсегда. Цепями рук Эдгарда, ненужного тебе щита. На лекции проснувшись, не избегай сгорания от стыда. Что лишь во сне может дважды быть покорена одна река.

снова чай. Мы ловим языком последние льдинки. Пока безумен мир. Весной на радио идет эфир. Легка твоя душа. Время не вода. Время это я. На брудершафт. Не унывай, жинки, мой друг, жинки. Хандряй, кликай на дохлые линки.

your boy.

который является продуктом собственной бессознательной деятельности зрителя, выражается следующим образом. Чем больше он созерцает, тем меньше он живет. Чем с большей готовностью он узнает свои собственные потребности,

Никчемный тупица, паршивый ублюдок, сукин сын, дегенерат, болтун, чертов всезнайка, кретин, убирайся, катись!

Циолковский всю жизнь посвятил идее межпланетных путешествий. Он разработал и научно обосновал принцип реактивного движения.

0: Сегодня среда.
1: 19.
2: 19.
1: Августа.
3: Августа.
4: В Москве час ночи.

0: да еще банку сюда. Кажется, отлично. Самое оно.
1: Радио Алён FM.
0: Невероятно, потрясно, обалденно.

0: mata la música. На самом деле, очень плохая музыка. Я думал, намного лучше будет это все.
1: Радио Анонимус.

0: сегодня?
1: Сегодня. Среда.
2: Среда.
3: 19.
2: 19
1: августа.
4: Августа.
5: В Москве 2 часа ночи.

большому счету, глубоко плевать.

0: Представь, если бы у тебя не было срки, куда бы шли твои кака? Они бы устроили засор, расширяясь и расширяясь до тех пор, пока... И ты в мире хуйни! Все это сильно научно!
1: Радио, анон ФМ.
0: Приступи!